0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло. 8 499 579 77 99. Вы слушаете Радио Монте-Карло.

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действия 16 августа.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: «Полоса света» на радио Монте-Карло. Ущелье Черной реки.
1: Одной из главных и самых крупных природных достопримечательностей Маврикия является национальный парк «Ущелье Черной реки». В 1994 году указом президента, получивший заповедный статус. Создан он был для того, чтобы не допустить исчезновения редких представителей флоры и фауны Маврикия, как это случилось, например, с маврикийским дронтом, известным в народе как птица Додо. Эта легендарная вымершая птица высотой около метра и весом от 10 до 18 килограммов уже несколько веков считается одним из символов государства Маврикий. Она изображена на гербе страны, на водяных знаках банкнот маврикийских рупий и даже на штампе, который ставят при пересечении границы на паспортном контроле. Долгое время додо считались мифическими созданиями, пока в 19 веке не были исследованы найденные останки этих птиц. Сегодня один из немногих сохранившихся скелетов маврикийского дронта можно найти в Музее естественной истории, расположенном в столице острова, в городе Порт-Луи. Что же касается еще не вымерших, но тем не менее очень редких пернатых обитателей Маврикия, например, розовых голубей, длиннохвостых попугаев или, скажем, красноперых соловьев, всех их можно увидеть и услышать во время прогулки по ущелью Черной реки. Сегодня в национальном парке, площадь которого составляет приблизительно 65 квадратных километров, проложено примерно 60 километров туристических троп. Некоторые из них ведут к наблюдательным площадкам, откуда открывается невероятно живописный вид на серебристые водопады, ярко-зеленые леса, ущелья и скалистые горы, одна из которых, 830-метровый Питон де ля Петит Ривьер, является самым высоким пиком на острове.
0: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99.
2: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-79-99.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: неделя с группой Simply Red на радио Монте-Карло.
1: It's only love.
2: В основе репертуара группы Simply Red лежат песни, написанные ее основателем Миком Хакнеллом. Однако команда время от времени создает кавер-версии чужих песен. И часто из этого получаются настоящие хиты. Так, например, вышло с песней «If You Don't Know Me By Now». Трек вошел в суперуспешный альбом команды «A New Flame». На той же пластинке оказался еще один кавер. Песня из репертуара Барри Уайта «It's Only Love Doing Its Thing». Simply Red спели ее на свой манер и немного сократили название. С тех пор трек — один из самых любимых у публики на живых концертах группы.
1: Simply Red. It's Only Love.

0: Реклама.
1: JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42. 5 семерок единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
2: ПАО «Сбербанк».
3: 111 тысяч за квадратный метр.
4: 111? 111!
5: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах «Острова». Всего 111 тысяч за квадратный метр. «Острова». Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
6: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Звезды, как известно, тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. И некоторых из них, их соседи, гораздо лучше узнают по склоненной спине, чем в лицо. А все потому, что эти знаменитости – заядлые огородники и садоводы. И каждую свободную минуту с удовольствием посвящают работе на земле. Возглавляет списки звездных садоводов Опра Уинфри. Телеведущая выросла на ферме в Миссисипи, где бабушка обучала ее огородным премудростям. Сегодня у Опры есть собственное поместье в Калифорнии, где она выращивает розы, и ферма на Гавайях, где растут органические овощи. На грядках можно встретить также Джулию Робертс, которая вместе с детьми обожает растить капусту, и Шакиру, у которой вырастают знатные перцы и баклажаны. Отдельное время копанию в земле посвящает также Синди Кроуфорд. Правда, супермодель больше любит заниматься садом. Зато делает это она не только на своих участках в Малибу, Беверли-Хиллз и Канаде, но и в поместьях своих друзей и соседей, например, у Джорджа и Амаль Клуни. По словам Кроуфорд, садоводство для нее что-то вроде терапии. Очень успокаивает нервы. Загородный сезон на радио Монте-Карло.
1: Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Реклама.
1: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. Современная сдача автомобиля марки Чанган Трейдинг.
3: 111 тысяч за квадратный метр.
4: 111? 111!
5: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
6: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
7: Джейку. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему Джейку стал легче. Ждем вас в Автоград, Калуга, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5 семерок, единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
8: ПАО «Сбербанк».
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Иван Мичурин. Про Ивана Мичурина ходили легенды. Говорили, что он часами мог разговаривать с засыхающим растением, и оно оживало. Что сторожевые собаки его не трогали, а птицы спокойно садились ему на плечи и шляпу. Вокруг этого нелюдимого человека постепенно возникла чуть ли не сказочная репутация. Но главное чудо Мичурина было вполне реальным. Он изменил само представление о селекции растений. Иван Владимирович Мичурин родился в 1855 году в небольшом дворянском поместье Рязанской губернии. Садоводством в семье занимались несколько поколений, так что интерес к растениям передался ему по наследству. С ранних лет он прививал, пересаживал, скрещивал и пытался вывести новые сорта. Учеба закончилась быстро. Из гимназии Мичурина исключили за непочтительное отношение к преподавателю, якобы за отказ снять шапку в морозный день. Зато началась его настоящая школа. Бесконечные опыты в саду. Позже он перебрался в город Козлов Тамбовской губернии, где прожил почти всю жизнь. Чтобы заработать на жизнь, Мичурин работал на железной дороге конторщиком, кассиром, монтером, а вечерами чинил часы и механизмы в собственной мастерской. Но все свободное время он отдавал растениям. На приобретенном участке земли Мичурин создал питомник, который и стал его главным научным пространством. Не имея высшего образования, этот гений без диплома разработал собственную систему гибридизации, скрещивал сорта из разных климатических зон и выводил растения, способные выживать в суровых российских условиях. Мичурин был человеком фанатической дисциплины. 40 лет подряд он вставал в 5 утра и работал до глубокой ночи. Отдыхом считал только смену занятий. После питомника ремонтировал часы, мастерил инструменты и конструировал приборы. Он изобретал секаторы, садовые приспособления, перегонные аппараты, а еще делал такие реалистичные восковые муляжи фруктов, что гости пытались их съесть. Постепенно слава русского селекционера вышла далеко за пределы страны. Канадские фермеры писали, что в северном климате лучше всего приживается мичуринская вишня. Голландцы предлагали огромные деньги за луковицы, выведенные им лилии с ароматом фиалки. В 1913 году Мичурина приглашали переехать в США и обещали полную свободу для опытов, но ученый отказался. К началу 1920-х годов он вывел более 150 новых сортов плодовых культур, а за всю жизнь свыше 300. Яблони, груши, вишни, сливы, абрикосы и знаменитую черноплодную рябину. Признание пришло еще при жизни. В 1932 году город Козлов, где Мичурин много десятилетий работал почти безвыездно, переименовали в Мичуринск.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживание навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно, чультечка, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
13: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
14: «Лента».
15: Загасляй, хранит, рать! Загасляй, хранит, рать!
16: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
17: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
18: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
19: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
2: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
3: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
9: Вы слушаете радио «Мо».

0: be happy now. Don't worry, be happy.
1: Ваш безупречный вкус в музыке.

0: Реклама. JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42. 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
1: ПАО «Сбербанк».
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в публикации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля Чанган Трейдинг.
5: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин-экспедиция ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
6: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
7: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
9: Вы слушаете...

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: В Велкой Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: Пани, о пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
8: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
9: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
10: И накопить на квартиру надо.
11: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
15: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
16: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Аксадиса 16 августа, подробно на tutu.ru/6+.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
7: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
9: Неделя с группой «Simply Red» на радио «Монте-Карло».
10: If you don't know me by now.
11: В начале 89-го года группа Simply Red выпустила третий студийный альбом под названием A New Flame. Пластинка имела большой международный успех. Из 10 вошедших в нее треков 8 были композициями Мика Хакнелла, а 2 — каверами. Одним из них стала песня из репертуара Барри Уайта «It's Only Love». Другим «If You Don't Know Me By Now» вокального ансамбля «Harold Melvin and the Blue Notes». Этот трек впоследствии стал одним из самых громких хитов британской группы.
10: Simply Red. «If You Don't Know Me By Now».

0: Ка-чинг.
1: Реклама. 111 тысяч за квадратный метр. 111? 111! Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
2: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама. J-Cool. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему J-Cool стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42. 5 семерок единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
1: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля марки Чанган.
3: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге 58-88-88.
4: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
5: Радио

Реальные сюжеты. На радио Монте-Карло. Основатель. Захватывающая драма 2016 года «Основатель» рассказывает историю Рэя Крока, человека, который превратил небольшую семейную закусочную в глобальную империю быстрого питания «Макдональдс». По сюжету Рэй Крок – амбициозный и целеустремленный коммивояжер. Его поведение вызывает у многих насмешки. Товары, которые он продает, кажутся остальным странными и ненужными. Но все меняется, когда он сталкивается с братьями Макдональд. Они неожиданно заказывают у него сразу несколько мультимиксеров. Рэй Крок знакомится с братьями лично. Они устраивают ему экскурсию по своему ресторану и рассказывают о принципах быстрого питания. Заведение так поразило Рэя Крока, что он предложил братьям сотрудничество. С этого начинается история бизнеса мирового масштаба, где сегодня питается около 1% всего населения планеты. Рэй Крок – реальный персонаж. В основу фильма легла его автобиография «Макдональдс. Как создавалась империя». Автор достаточно подробно описал все самые важные этапы своего сотрудничества с братьями Макдональд. Роль амбициозного предпринимателя исполнил актер Майкл Кит. Во время подготовки к съемкам ему предоставили архив видеоинтервью с его прототипом. А когда актер узнал, что помимо продажи товаров Рэй был пианистом в джазовом ансамбле, Майкл стал брать уроки игры на фортепиано. Съемки проходили в штате Джорджия, где были выстроены декорации Иллинойса 1950-х годов. Для некоторых сцен была даже сделана точная копия самого первого ресторана «Макдональдс». В итоге, благодаря столь тщательной подготовке, съемки фильма заняли всего 22 дня. Несмотря на внимание к деталям и в целом положительные отзывы критиков, фильм не получил громких наград и не окупился. При бюджете в 25 миллионов он собрал немногим больше 24. Но, тем не менее, он привлек внимание экономистов, историков и предпринимателей. Фильм показывает, как мышление и бизнес-навыки влияют на доход, и его часто включают в подборки для тех, кто хотел бы развивать свое дело. Непридуманные сюжеты. На радио Монт.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно чультечка. Заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
2: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
14: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик и Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу «Сибрис Баку». Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
15: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
16: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
17: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79-99.
19: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».
20: «Монте-Карло».

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на dodopizza.ru в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
7: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
9: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
11: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
12: Лента.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
14: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
2: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
3: 111 тысяч за квадратный метр.
4: 111? 111!
5: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
2: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Livinbook. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
2: 111 тысяч за квадратный метр.
3: 111!
1: Да, дом сдан, и последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
4: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
5: JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград, Калуга, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
6: ПАО «Сбербанк».
7: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
8: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
9: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля Чанган Трейдинг.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
11: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
12: Вы слушаете

0: до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В Велке Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
9: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
10: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу «Сибрис Баку». Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.

0: Порядка 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-7799. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Ватсон, кто это воет на болотах?
4: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
6: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт Радио Монте-Карло – это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. Радио Монте-Карло – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
2: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
3: Джейку, когда хочется большего. Свободы, стиля, уверенности на дороге. Полный привод, премиальный комфорт и цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему Джейку стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7 единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
4: ПАО «Сбербанк».
5: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
7: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58 88 88.
8: Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест. Драйв Теннет. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Теннет приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Теннет. Пройдите тест-драйв Теннет Т4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. Теннет Т4L. Этим летом все точно сложится.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: Пани, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы вопросить.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция длится 16 августа, подробно на tutu.ru/6+.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис-Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Альфа-инвестиции. Это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения – можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
4: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-79.
5: Неделя с группой «Simply Red» на «Радио Монте-Карло».
6: «Holding back the years».
7: Главный автор песен в группе «Simply Red» — ее основатель и фронтмен Мик Хакнелл. Он же единственный бессменный участник команды. Однажды Мик даже как-то обронил фразу, что «Simply Red» — по сути его сольный проект, чем несказанно обидел других участников группы. Тем не менее, факт остается фактом. Подавляющее большинство песен группы написаны именно им. А еще Хакнелл — трижды лауреат премии Brit Awards, обладатель двух премий Ivor Novello, в том числе как композитор года, а также лауреат Old Music Award и премии MOBO за выдающийся вклад в музыку.
6: Simply Red. Holding back the years.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
0: 111 тысяч за квадратный метр. 111? 111! Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
2: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
3: Костюм. Носки. Бритва.
4: Еще есть место.
3: Тогда берем еще костюм.
4: Мы превышаем допустимый вес.
5: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. J.Q. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему J.Q. стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42. 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
2: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: «Улицы мира» на радио Монте-Карло.
1: Дорога Тисадрин. В Марокко есть дороги, которые давно примелькались и стали частью пейзажа. А есть такие, ради которых в эту страну приезжают специально. Одна из них – горная дорога Тисадрин в ущелье Дадес. Именно ее серпантин с десятками крутых петель чаще всего появляется на фотографиях марокканских каньонов. Дорога проходит между хребтами Высокого Атласа и Анти-Атласа, по местности, где миллионы лет назад текла древняя река. Со временем вода прорезала в скалах огромные ущелья длиной больше 100 километров. Сегодня по его дну и склонам проходит один из самых известных автомобильных маршрутов страны. Тисадрин начинается недалеко от города Бульман-Дадес и уходит все выше в горы. Самый знаменитый участок – это узкий серпантин, который поднимается к перевалу примерно на высоту 2200 метров. Дорога здесь буквально врезана в скалы. Крутые подъемы, резкие повороты, отвесные стены и инопланетный пейзаж вокруг. Местные жители называют этот маршрут «дорогой Казба». Казбы – это традиционные марокканские крепости из глины и камня, которых когда-то местные жители укрывались от набегов кочевников. Такие крепости до сих пор встречаются вдоль дороги, рядом с оазисами, пальмами, миндальными рощами и берберскими деревнями. Есть в ущелье и знаменитые скалы «Пальцы обезьяны» – гигантские каменные образования высотой в сотни метров. На закате они становятся почти красными. И именно в это время дорога выглядит особенно эффектно. Когда-то через долину Дадес проходили транссахарские торговые пути. Здесь шли караваны с золотом, солью и тканями, а вокруг постепенно возникали поселения. Сегодня вместо караванов – автомобили и туристические микроавтобусы. Но ощущение древнего пути никуда не исчезло. Тисадрин не считается самой быстрой или удобной дорогой Марокко. Сюда едут скорее за другим, за тем редким ощущением, когда сама дорога становится главным впечатлением путешествия.
0: Улицы мира.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: Накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
8: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
9: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: реклама.
1: 111 тысяч за квадратный метр.
0: 111?
2: 111!
3: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
4: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
0: JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42. 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
2: Платье, юбка, туфли.
3: Остановись.
2: Посмотри, сколько еще места.
3: Да, но придется платить за перевес.
2: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
6: Вы слушаете

0: Театральный сезон на радио Монте-Карло. Уличный театр. Театр может существовать без занавеса, кресел и даже без сцены. Достаточно актера и пространства вокруг него. Именно так работает уличный или площадной театр. Один из самых древних видов зрелищного искусства. Его корни уходят в античность, когда представления происходили прямо на площадях и рынках. Но по-настоящему важной частью культуры уличный театр стал в средние века. Тогда он выполнял не только развлекательную, но и социальную роль. Спектакли разыгрывались на ярмарках, городских площадях, иногда даже у стен церквей. Через шутку, гротеск и сатиру артисты говорили о проблемах общества, высмеивали власть и обсуждали темы, которые невозможно было поднять в официальных формах искусства. Неудивительно, что отношение к таким труппам со стороны властей нередко было настороженным. Народная популярность означала влияние. По всей Европе странствовали бродячие артисты. Во Франции – жонглеры, в Англии – менестрели и ваганты, в Германии – шпильманы. Они пели, показывали сценки, фокусы, акробатику, объединяя разные жанры в одно синтетическое искусство. А в XVI веке Италия подарила миру «Комедия дель арте» – первую профессиональную форму уличного театра с узнаваемыми масками Арлекино, Панталоне, Капитано и другими персонажами. Актер нередко играл одну роль всю жизнь, оттачивая ее до совершенства, а импровизация становилась основой спектакля. Главная особенность уличного театра – прямой контакт со зрителем. Здесь нет привычной дистанции. Публика может не только наблюдать, но и участвовать, а иногда даже влиять на ход действия. Именно поэтому артисту требуется особая пластичность, реакция и умение удерживать внимание в условиях шума, погоды и случайной аудитории. Многие профессионалы считают, что хороший уличный актер должен обладать даже большей свободой и мастерством, чем артист сцены. Сегодня понятие уличного театра расширилось. Его все чаще называют театром в публичном пространстве. Спектакли проходят не только на улицах и площадях, но и в парках, торговых центрах, на заводских территориях или в исторических зданиях. К нему близки перформанс, хэппенинг и другие формы современного искусства, где важна спонтанность и взаимодействие со зрителем. Однако, несмотря на развитие технологий и появление новых форм искусства, уличный театр остается востребованным. Его сила в живом контакте и ощущении праздника, возникающего буквально из ничего, стоит появиться артисту. И обычная городская площадь превращается в сцену. Именно в этом, пожалуй, и заключается его главная ценность — возвращать искусство туда, где оно когда-то родилось.
1: Театральный сезон на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-Банк.
5: Ватсон, кто это воет на болотах?
6: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
1: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
7: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: Пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно, чулетечка, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
2: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
14: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
15: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
16: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
17: В прятки интереснее втроем.
18: А для футбола нужно хотя бы четверо.
19: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
20: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-79.
8: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».
10: Une photo, une date, c'était ni pas croire.

0: Реклама. JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42. 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
1: 111 тысяч за квадратный метр.
2: 111? 111!
3: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах «Острова». Всего 111 тысяч за квадратный метр. «Острова». Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
4: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
5: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК-21 век на первом этаже у фонтана.
6: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88. Радио «Монте-Карло».

0: особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Иван Мичурин. Про Ивана Мичурина ходили легенды. Говорили, что он часами мог разговаривать с засыхающим растением, и оно оживало. Что сторожевые собаки его не трогали, а птицы спокойно садились ему на плечи и шляпу. Вокруг этого нелюдимого человека постепенно возникла чуть ли не сказочная репутация. Но главное чудо Мичурина было вполне реальным. Он изменил само представление о селекции растений. Иван Владимирович Мичурин родился в 1855 году в небольшом дворянском поместье Рязанской губернии. Садоводством в семье занимались несколько поколений, так что интерес к растениям передался ему по наследству. С ранних лет он прививал, пересаживал, скрещивал и пытался вывести новые сорта. Учеба закончилась быстро. Из гимназии Мичурина исключили за непочтительное отношение к преподавателю, якобы за отказ снять шапку в морозный день. Зато началась его настоящая школа. Бесконечные опыты в саду. Позже он перебрался в город Козлов Тамбовской губернии, где прожил почти всю жизнь. Чтобы заработать на жизнь, Мичурин работал на железной дороге конторщиком, кассиром, монтером, а вечерами чинил часы и механизмы в собственной мастерской. Но все свободное время он отдавал растениям. На приобретенном участке земли Мичурин создал питомник, который и стал его главным научным пространством. Не имея высшего образования, этот гений без диплома разработал собственную систему гибридизации, скрещивал сорта из разных климатических зон и выводил растения, способные выживать в суровых российских условиях. Мичурин был человеком фанатической дисциплины. 40 лет подряд он вставал в 5 утра и работал до глубокой ночи. Отдыхом считал только смену занятий. После питомника ремонтировал часы, мастерил инструменты и конструировал приборы. Он изобретал секаторы, садовые приспособления, перегонные аппараты, а еще делал такие реалистичные восковые муляжи фруктов, что гости пытались их съесть. Постепенно слава русского селекционера вышла далеко за пределы страны. Канадские фермеры писали, что в северном климате лучше всего приживается мичуринская вишня. Голландцы предлагали огромные деньги за луковицы, выведенные им лилии с ароматом фиалки. В 1913 году Мичурина приглашали переехать в США и обещали полную свободу для опытов, но ученый отказался. К началу 1920-х годов он вывел более 150 новых сортов плодовых культур, а за всю жизнь свыше 300. Яблони, груши, вишни, сливы, абрикосы и знаменитую черноплодную рябину. Признание пришло еще при жизни. В 1932 году город Козлов, где Мичурин много десятилетий работал почти безвыездно, переименовали в Мичуринск.
0: Особо важные персоны на радио.

обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного джаза. Добавим восточных мотивов. И приправим красивый рок-баллад. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: J.Q. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему J.Q стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42. 5 семерок единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
3: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
3: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Неделя с группой Simply Red на радио Монте-Карло.
1: Хоу. Во времена наибольшей популярности Simply Red в 80-х годах лидер группы Мик Хакнелл активно поддерживал образ любвеобильного рок-музыканта и то и дело появлялся в прессе с новыми романтическими историями. В его романтическом списке тех лет оказались модель Хелена Кристенсен, а также актрисы Кэтрин Зета-Джонс, Трейси Шоу и Мартина Маккачен. Но все это было скорее легким увлечением разной продолжительности. К спокойной семейной жизни Мик пришел уже в зрелом возрасте. Отцом он стал в 47 лет, когда у него и его подруги Габриэллы родилась дочь. Спустя 3 года пара поженилась, и Мик, наконец, остепенился.
2: Simply Red. Home.

0: Калуге 8 часов вечера.
1: Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечера.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Время джаза на радио Монте-Карло.

Время джаза. На радио Монте-Карло. Даяна Кролл. Даяна Кролл – вундеркинд от джаза. Еще в 4-летнем возрасте она начала играть на фортепиано. Подростком получила стипендию в престижнейшем музыкальном колледже Беркли, а после 2 лет учебы уже записала первый альбом. Популярность певицы росла стремительно, и спустя 5 лет Даяна выпустила альбом «When I Look in Your Eyes», ставший настоящим прорывом в ее карьере. Диск заработал 2 премии Грэмми и номинацию в категории «Лучший альбом года», чего обычно удостаиваются только поп-альбомы. Даяна Кролл.

0: неделя с группой Simply Red на радио Монте-Карло. Stars.
1: В 1991 году британская группа Simply Red выпустила альбом Stars, содержавший одноименную песню. Пластинка стала одной из главных работ коллектива, а композицию Stars нередко называют визитной карточкой Simply Red. Тем не менее, для такого успеха менеджерам группы пришлось изрядно постараться. По одной из музыкальных баек, чтобы песню охотнее брали на радио, они назвали несколько звезд в честь программных директоров радиостанции.
0: Simply Red.

0: Реклама.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Ума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Радио «Монте-Карло».

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете Радио Монте-Карло.